Весел с грожем он отсклеись, ты голове с нашим усою не стелись, к миям суклись, ты кайсау левел покила, а деки шире детилей, а шлаг суке крикес, но слык